Беларусь экспортирует калия где-то 8-9 миллионов в год. При этом главными импортерами белорусского калия является Китай, Индия, Бразилия. Я не представляю, возможно,

0: Соединенных Штатов Америки. Это будет просто какой-то определенный процент, ну пусть даже, условно говоря, 10% всех потребностей Соединенных Штатов Америки. Но это не решает проблему, связанную с тем, что США ввела пошлины на канадскую продукцию, и, соответственно, канадский калий гораздо дороже на американском рынке. Еще один из вариантов – это получение концессии американцами. Возможно, об этом идет речь на переговорах с Лукашенко на Нежинский горнообогатительный комбинат. Но его производственные мощности, насколько мы обладаем информацией, это 2 миллиона тонн в год. Опять же, это не перекрывает те 12 миллионов, поставляемых Канадой. Конечно, почему это вызов? Это вызов фактически доверию ключевых союзников по НАТО. Если Соединенные Штаты Америки в данном случае выбирают диктатуру Лукашенко в качестве партнера по бизнесу и отказываются в сотрудничестве с Канадой, и при этом оказывается давление на Литву, Латвию, чтобы они открыли транзит калия, то фактически это, конечно, подрывает доверие в рамках Североатлантического альянса. Конечно, деньги, напрямую полученные диктатором от продажи калия, профинансируют репрессивный аппарат, который до сих пор удерживает в тюрьмах тысячи белорусов. Будут финансироваться гибридная агрессия режима Лукашенко и Путина на границе Европейского Союза против Литвы, Латвии, Польши, диверсии, которые совершаются на территории стран Европейского Союза. И, конечно, это деньги, которые пойдут на поддержку военной агрессии Кремля против Украины, где Беларусь выступает плацдармом и тыловой базой.
1: Мы видим определенную последовательность. То есть Минск освобождает политзаключенных, США смягчают часть санкций. И после этого идут новые переговоры. Как бы вы тут определили, чего пытаются добиться обе стороны? Что в данном случае, какова стратегия Лукашенко и какова Соединенных Штатов?
0: Смягчение санкций – это один элемент. Если взамен за освобождение людей, за спасение их жизни смягчаются санкции, в принципе, это логично. Для этого во многом и вводились санкции, чтобы заставить Лукашенко изменить свою внутреннюю репрессивную политику. Но если после этого тот, кто ведет переговоры, покупает этот продукт взамен от приобретения продуктов главных союзников по Североатлантическому альянсу и оказывает давление на союзников в Европейском Союзе, то тут уже это не выглядит чисто гуманитарным треком. Это действительно выглядит как бизнес с кровавым, кровожадным диктатором. И это очень опасные прецеденты. Я буду откровенен. Что касательно той работы, которую проводит спецпредставитель президента США Джон Коул, безусловно, это важная работа. Безусловно, очень сложно вести переговоры с международным преступником, коим является Лукашенко, еще формально не признан, но мы не забываем, что идет расследование преступлений против человечности, совершенных Лукашенко в Международном уголовном суде. Идет расследование фактов, связанных с незаконным вывозом по решению Лукашенко украинских детей-сирот в Беларуси, их индоктринацию в интересах российского мира. В перспективе будет расследование спецтрибунала ответственности за агрессию против Украины, где Лукашенко будет признан, я в этом убежден, преступником, как совершившим преступление агрессии. Но тут мы видим на сегодняшний день следующую ситуацию. Господин Джон Коул проводит тяжелые, трудные переговоры, в ответ снимаются частично санкции и в результате снимает частично американские санкции и освобождается определенная группа политзаключенных. Но после того, когда начинается следующий раунд переговоров, в этом промежутке фактически Лукашенко сажает вновь людей в тюрьмы. Давайте посмотрим, к сожалению, на сухую статистику. Очень тяжело употреблять такие слова в отношении живых людей. Но, например, в марте была освобождена группа 250 политических заключенных. И до последнего приезда Джона Коула в Минск в сентябре признано было новыми политическими заключенными 224 человека. Так что сейчас это пока выглядит как конвейер, такой репрессивный конвейер. Американцы добиваются, спасают жизни людей, а Лукашенко сажает новых. Ну, тогда это можно в бесконечность проводить эти переговоры, а Лукашенко будет хитро добиваться снятия очередных санкций. И еще просить или принуждать Соединенные Штаты Америки всеми доступными ему способами, чтобы те, в свою очередь, давили на Европейский Союз, чтобы сняты были санкции Европейского Союза. Наша стратегия заключается в следующем. Мы просим американских партнеров, чтобы они, используя свой санкционный механизм, свои санкции накопленные, это порядка 90 более предприятий, концернов находятся под санкциями американцами, 150 персоналей, добивались освобождения всех политических заключенных и, главное, остановки репрессий, иначе этот процесс не закончится. Просим Европейский Союз, если Лукашенко хочет снятие санкций с европейских, то вначале он должен начать диалог с демократическими силами, с гражданским обществом в Беларуси и идти на изменения внутренней репрессивной и внешней агрессивной.

0: активной политики. Санкции Европейского Союза – самые мощные санкции в отношении режима Лукашенко. Их нужно использовать для того, чтобы достичь системных изменений в Беларуси. Если системные не произойдут изменения, завтра в Беларуси вновь будут политзаключенные. Из территории Беларуси всегда будет угроза всем соседям – и Литве, и Латвии, и Украине, и Польше, и в целом Европейскому Союзу.
1: Говорил белорусский оппозиционер Павел Латушко. Белорусский политолог Игорь Тишкевич, комментируя заявление Дональда Трампа, отметил, что оно было ожидаемым. По словам эксперта, США планомерно продвигали решение о поставках калийных удобрений из Беларуси еще с 2025 года.
2: Для меня это было предсказуемым. Потому что если вы смотрели, например, мой телеграм-канал, то еще после того, как эмиссары США в начале 2025 года первый раз приехали официально, не прячась, в Минск, и увезли оттуда Юрасия Зинковича, это гражданина США и гражданина Беларуси, который сидел в тюрьме, я тогда написал, что надо присмотреться к Mosaic Group, это производитель калийных удобрений, калийной отрасли. Поэтому США более полутора лет шли в этом направлении. Поскольку на фоне ухудшения отношений с Канадой, на фоне желания диверсифицировать источники получения ресурсов, на фоне того, что калийные удобрения вошли в перечень стратегических материалов для США, и тут вспомним концепцию национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, где ключевым есть доступ к критическим материалам, к ресурсам и американские интересы. Поэтому калийная тема, она вполне логична. Более того, аналогично даже с точки зрения в будущем входа американцев в собственность одного из калийных активов Беларуси. Тем более, что в Беларуси была проведена, назовем так, предпродажная подготовка одного из таких активов. Это недра Нежин, бывший Славкалий. Это структура, которая не входит в Беларусь-Калий. Она строилась за китайские кредитные деньги Гуцериевым, потом была не национализирована, а выкуплена Лукашенко. То есть Михаил Гуцериев получил полмиллиарда долларов живыми деньгами. А сделка была закрыта, то есть актив был очищен и запущен в производство. Но до момента, пока у тебя нет возможности вывоза спокойно этого материала, входить в собственность, ни одна из американских компаний в здравом уме не будет. И до момента, скажем так, согласования. Мы имеем снятие санкций с белорусской калийной отрасли, а потому что недра Нежин, в принципе, и так частично были не под санкциями. Следующий этап – это пробная отгрузка, которая произошла с точки зрения, ну, то есть перед большими контрактами всегда, ну, чаще всего идет так называемая пилотная отгрузка, пилотная доставка, чтобы посмотреть на качество и на стоимость логистики. Пилотная отгрузка белорусских калийных удобрений в судно типа «Панамакс» произошла, если не ошибаюсь, 3 недели назад, то сейчас это судно должно быть уже на территории Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, следующим этапом – это вопрос закупки, скажем так, определенного количества удобрений. И тут, когда Лукашенко говорил, что у нас якобы нету свободных объемов, ну, он немножко лукавил, потому что после 2022 года были введены в эксплуатацию Петриковский горно-магазинный комбинат и недра Нежин. Каждый из них может выдавать как минимум по 2 миллиона тонн калийных удобрений. Поэтому свободные мощности есть. И, кстати, одна из причин, почему тот же самый господин Мазепин активно вмешивался в белорусские, назовем так, политические события 2020 года, это владелец российского Уралхима, поскольку в России Россия явно отставала по введению новых мощностей в калийной отрасли. Поэтому для России это было крайне невыгодно. И поэтому многие аналитики говорили то ли о деньгах Мазепина, то ли о помощи Мазепина, скажем так, в активизации белорусского общества. Поэтому тут есть еще, возможно, и российская игра частично. Не буду утверждать, но, по крайней мере, это выглядело бы логично вполне. Одним словом, есть объемы, есть возможность покупать, есть вывод из-под санкций. Поэтому вопрос контракта на поставку определенного количества удобрений вполне вероятен. А второй тезис – это закон о санкциях против России, то есть закон Грэма Блюменталя. Я напомню, что 18 числа следующего месяца президент США должен ввести 100% таможенные пошлины против российских товаров, которые импортируются на территорию США. И вот тут мы встречаемся с одной очень интересной деталью, что Соединенные Штаты Америки импортируют из России удобрений на 1 миллиард 798, если не ошибаюсь, миллионов долларов. Это данные за 2025 год. Из них 370 миллионов – это стоимость калийных удобрений. То есть если Трамп все-таки вводит санкции против России, то логично, что эти объемы калийных удобрений, которые шли из России, они могут быть заменены белорусскими. Вполне логично. Третья составляющая – это замена частично и калийных удобрений, которые идут из Канады, ну, учитывая торговую войну. И вновь возвращаемся к закону о санкциях против России. Тут очень интересно, это вот сегодня написал пост, то есть если тарифы будут введены, то между Трампом и Лукашенко появляется следующий

0: следующая тема для обсуждения — это снятие американских санкций с производства объединения «Гродно-Азот» как одного из крупнейших в регионе производителей азотных удобрений, в том числе мочевины. Потому что дело в том, что США в 2025 году импортировали из России мочевину более чем на 700 миллионов долларов. Соответственно, эти объемы необходимо будет чем-то закрывать. А с мочевиной есть одна проблема сегодня, что крупнейшие поставщики — это Саудовская Аравия, Оман и Иран. Ну, как вы понимаете, война в заливе. Много не вывезешь. А следующим крупнейшим поставщиком является Китай. Тоже как-то не слишком хорошо. Дальше тут Россия и все остальные. То есть, соответственно, если ты не завершаешь войну в заливе, если ты не хочешь импортировать из Китая, ну тогда надо думать, чем заменять российское. И в таком случае производство объединения «Гродно-Азот» вполне может стать следующей темой обсуждения американских эмиссаров и белорусских властей.
1: Говорил белорусский политолог Игорь Тышкевич. В Вильнюсе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Холокоста в Литве. Более 400 школьников и учителей приняли участие в шествии «Дорога памяти», говорит глава Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Рональдас Рачинскас.
2: Во-первых, я тогда, может быть, коротко напомню слушателям о том, вообще, какой смысл нашей этой инициативы «Отминтес Кялес» или «Дорога памяти», которую мы уже организуем больше, чем десятилетие. Смысл — это как-то чтить память и вспомнить те еврейские общины в разных городах Литвы, которые были уничтожены во время Второй мировой войны, во время Холокоста. И мы обычно начинали шествие в центрах городов, где евреи раньше жили, где они созидали, где они творили, где жизнь кипела. И мы заканчивали это мероприятие в тех местах, обычно рядом с городами, где они жили. Вильнюс — это Поляряй, где они были убиты. Но мы как-то заметили, что такая тенденция есть, что ну вот памятный день 23 сентября или какая-нибудь другая памятная дата, все приходят в эти мемориалы, где похоронены убитые, там происходят шествия, там происходят какие-то мероприятия официальные. Ну и вроде бы как вот поставили галочку, все хорошо, мы вот как бы отметили, но вот эта жизнь, которая кипела, она как бы забытие. И вот наша весточка, наш месседж, наше послание сегодняшнего мероприятия, именно то, что мы должны, то, что было уничтожено и что сейчас похоронено в этих ямах, в Поняряе или в других местах в Литве, чтобы эта память о этих общинах вернулась в наше коллективное сознание. Потому что эти общины — это являются неотъемлемой частью нашего общества, которые тоже строили эти города, они творили, понимая, что мы их не вернем в жизнь. Но хотя бы в нашей памяти, в нашем сознании они должны присутствовать и являться частью нашей коллективной памяти. И мы должны, вот нынешнее поколение, мы должны понимать Холокост не только как трагедию евреев. Во-первых, это, конечно, трагедия евреев, потому что практически вся литовская община была уничтожена. Но мы должны это понимать как нашу общую большую потерю, потому что был уничтожен и потерян феноменальный культурный, экономический, политический, интеллектуальный клад. И мы из этого обеднели. И когда мы будем понимать Холокост не только как трагедию евреев, но как и нашу общую трагедию, ну тогда, я думаю, и совсем память будет по-другому. И второе, что надо очень ясно отметить, что мы должны знать и помнить не только о том, как они были убиты, но самое главное, мы должны знать о том, как они жили и что они оставили после себя. Нету тех людей, которые могут продолжать эту культурную традицию. Так мы вот за них в какой-то мере должны вот эту память, какие-то хотя бы маленькие островки, и их сохранить, и их беречь. А сами люди должны об этом знать. Вот мы сегодня во время этой инициативы разложили из камушков с именами жертв, разложили слово «знаю». Потому что в основном это наши участники этой акции школьники. В таких случаях обычно говорим о памяти. Но помнить можно то, что сам пережил, или то, что ну, когда-то узнал. Так что, во-первых, надо нам знать, о том, что произошло, что было до войны, какие тут люди жили, чем они занимались, что создали, и, конечно, знать о том, что произошло во время Холокоста.
1: Да, вот как раз прошло 85 лет с начала трагических событий Холокоста в Литве, и практически не осталось поколения непосредственных свидетелей. А меняется ли из-за этого сам способ сохранения памяти? Очевидно, меняется, потому что вот вы говорите о новых каких-то формах. Как рассказывать о Холокосте, когда уже почти некому сказать «я видел это своими глазами»?
2: Ну, вы, конечно, правы. Еще лет 10 назад, 20 назад еще были люди. И сейчас еще единицы есть, которые, будучи детьми, еще что-то помнят. Но в основном вы правы, что уже нету прямых свидетелей, прямых людей, которые могут рассказать о том, что было. Но мы имеем много записанных, как на бумаге записанных воспоминаний, так и видеовоспоминаний. Тут очень важную роль играют учителя. Учитель, он должен не только как бы это знание передать, но он должен создать контекст такого восприятия этих событий, чтобы заинтересовать школьников, учащихся, чтобы им было, во-первых, интересно, чтобы они что-то познали, и очень важно, чтобы это не была какая-то сухая информация, как, не знаю, как математика или физика, или как какая-то другая дисциплина, чтобы школьники имели такую ценностную связь с этими событиями, чтобы они, ну, оценили, осознали и поставили, может быть, себя на место тех людей, которые жили вот 85 лет назад и которые вот пережили эти события. Надо, действительно, нету ответа одного, как получилось так, что одни люди как бы безразлично смотрели на то, что происходит. Другие просто участвовали и были коллаборантами, и были люди, которые сопротивлялись этому злу и помогали жертвам. Так что наша вот эта вся программа просвещения, если можно сказать, она направлена на то, что, ну, таких людей, которые бы в критические моменты стали защищать тех слабых, тех обижаемых, чтобы их было больше.
1: Говорил глава Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов Литве Рональдас Рачинскас. И о погоде. В ближайшие ночи в Литве будет облачно, во многих районах дождь, местами сильный, ветер северо-западный, северный 9-14 метров в секунду, температура воздуха 7-12 градусов тепла. Завтра днем будет облачно, во многих районах дождь, ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха 11-16 градусов тепла. В Вильнюсе дождь, ночью 8-10 градусов тепла, днем в столице 10-12 градусов тепла. На сегодня это все, с вами была Моника Юшкевич-Утия, далее в программе литовского радио передача «Auksso Amžius». Сейчас 16 часов 27 минут.